0: Красиво умират листата. Една песен по музика на Русалинаков и текст на Джина Дундова Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода.
2: Хайде му!

0: Нашето последно, но не и по значение предложение е интересен нов прочит на любимо хоро, който ни предлагат Brass Band Сандански, а именно Brass Ширто.
1: Номер 6.